0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Вводятся 3 новых ордена. Сенат одобрил изменения в закон о государственных наградах. Теперь добавится орден Аль-Фараби за достижения в образовании, науке, культуре и духовной жизни. Кожа Ахмед Ясауи для ученых, государственных и общественных деятелей, внесших вклад в развитие страны и государственности, а также общественно-политической, социальной и культурной сфер. И Мейрым для тех, кто проявил социальную ответственность и внес вклад в благотворительность, меценатство и филантропию. Закон также позволяет награждать по решению президента без учета срока за особо выдающиеся заслуги. В 11 часов в Алматы зазвучат сирены, напоминая, уже через час начнется плановая общегородская сейсмотренировка. Как сообщает МЧС, оповещать жителей будут через запуск сиренно-речевых установок, уведомлений на телефонах, перехват телерадиоканалов, а также систему оповещения «Масс-Алерт». Тем временем алматинские силовики заявили о нейтрализации ОПГ. Задержано 10 человек, среди них ранее судимые представители криминалитета. Они подозреваются в причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, включая хулиганство с применением оружия, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью, а также незаконный оборот оружия. Среди оружия найдены обрезы и автомат Калашникова с боеприпасами, похищенные в период январских событий из полиции Жамбулской области. Еще одна вспышка вируса на круизном лайнере. Во французском Бордо на карантин из-за симптомов кишечной инфекции отправлены более 1700 человек. Судно направлялось с Шетландских островов к берегам Испании. Запасы нефти в мире стремительно сокращаются. Все из-за перебоев поставок через Ормузский пролив. Более 10 недель войны на Ближнем Востоке рекордно повлияли на запасы углеводородов. В марте они снизились на 129 миллионов баррелей, а в апреле еще на 117 миллионов. Сильнее всего пострадали авиация и нефтехимическая отрасль. На этом фоне китайские авиакомпании уже второй раз повысили топливные сборы за последние месяцы. Новые тарифы вступят в силу в эту субботу. Отмечу, в начале апреля китайские перевозчики увеличивали топливные сборы сразу в несколько раз. Напомню, все случилось на фоне роста цен на авиационное топливо. 2 июня стартует прямое авиасообщение между Казахстаном и Монголией. Отмечу, договоренность достигнута по итогам государственных визитов президентов двух стран. Борты будут летать между Астаной и Улан-Батором, столицами государств. Казахстан примет Олимпиаду по искусственному интеллекту. Она пройдет в Астане 2-8 августа. Участие примут более 400 школьников и студентов из 100 стран. Приедут международные эксперты и представители технологических индустрий. Олимпиада пройдет под патронажем президента и ЮНЕСКО. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 86 тин, евро 549,92, российский рубль 6 тенге 38 тин. О погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице 19 градусов, Алматы 20. В Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее 13, в Караганде, Кокшетал, Талдыкургане, Петропавловске 19, в Кунаеве, Кустанае 22, в Актюбе, Актау, Таразе, Жезказгане 25, а в Атырау, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Туркестане 29 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Президенты Казахстана и Турции обсуждают развитие двусторонних отношений. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Астану. С Касым-Жомартом Токаевым они проводят переговоры в узком и расширенном составах. Также лидеры соберутся на 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. А уже завтра в Туркестане состоится неформальный саммит глав государств, участниц организации тюркских государств. Тема саммита – искусственный интеллект и цифровое развитие. Работодатели обяжут предоставлять время для прохождения скрининга. Сенат одобрил поправки в трудовое законодательство для усиления защиты прав работников и повышения безопасности труда. Итак, что изменится? Работодатели будут обязаны предоставлять время для медосмотра с сохранением зарплаты и рабочего места. А медорганизации смогут уведомлять их о необходимости прохождения скрининга их работникам. Кроме того, в Трудовом кодексе усиливаются требования по безопасности и охране труда на предприятиях. Вводятся нормы о защите частной жизни, чести и достоинства работников. Также расширяются полномочия технических инспекторов по охране труда. Требования к детским кружкам и мини-центрам обновили. Расширена классификация направлений дополнительного образования. Среди прочих – научно-техническое, IT и STEM, цифровая и финансовая грамотность, искусственный интеллект, военно-патриотическое, спортивное, художественно-эстетическое и гуманитарное. Кроме того, определены групповые и индивидуальные формы обучения занятий, а также очный и дистанционный формат. А вот в школах внедряют искусственный интеллект в образование. Реформа до 2029 года охватит сразу несколько направлений от цифровой инфраструктуры до новых стандартов обучения. Школьников обеспечат высокоскоростным интернетом, техническим оборудованием и цифровыми платформами. И будет помогать при подготовке к урокам, дополнительно давать материалы, чтобы ученик быстрее осваивал тему. Более того, по задумке ученикам это поможет лучше подготовиться к будущим требованиям рынка труда. А учителям искусственный интеллект расширит возможности в организации учебного процесса и повысит качество обучения. Около 20 резервуаров автогазовых станций в Атырауской области признаны потенциально опасными из-за срока эксплуатации. Местные участники проверили 31 газовую заправку после трагедии в Кульсары. Напомню, в ней погибли весной прошлого года 2 человека. На автогазовой станции произошел взрыв газовоздушной смеси. Сегодня в ДЧС назвали причину ЧП. Взрыв случился из-за неисправного предохранительного клапана, который не сработал при превышении давления в резервуаре. Сейчас дело рассматривается в суде. Спасатели в ходе проверок также выявили на 3 заправках слишком близкое расположение к дорогам резервуаров, находящихся под давлением. Более 28 миллионов долларов в год зарабатывает Лионель Месси. Ассоциация игроков главной футбольной лиги США и Канады опубликовала обновленные данные о зарплате своих футболистов. Форвард Интер Майами и сборная Аргентины получает самую невероятную зарплату среди игроков уже несколько лет. Помимо Месси, только один из футболистов получает в MLS двузначную сумму. Это кореец Сон Хын Мина. Его годовой доход свыше 11 миллионов долларов. Кстати, наша Елена Рыбакина заработала около 82 миллионов тенге за вылет в 1/4 финала турнира в Риме. Она уступила 10-му номеру мирового рейтинга украинки Элине Свитулиной. А ведь турнир в Риме мог принести Рыбакиной 1 000 000 евро. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 86 тин, евро 549.92, российский рубль 6 тенге 38 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 2 градуса, днем 22. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 18. В Усть-Каменогорске 7 и 13 тепла. В Павлодаре, Караганде, Кунаеве, Талдыкургане 18. В Петропавловске, Кокшетау 23. В Актау, Кустанае, Актюбежес, Казгане, Таразе 26. В Уральске, Шымкенте 29. А в Атырау, Туркестане и Кызылорде 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Аскар Исмаилов. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Эрдоган провели переговоры в узком составе и обсудили дальнейшее развитие сотрудничества. Во время встречи президент заявил, что первым обладателем нового казахстанского ордена Ходжа Ахмед Ясауи станет турецкий лидер. По словам нашего главы государства, Эрдоган вносит большой вклад в укрепление отношений между двумя странами, а также активно поддерживает сотрудничество в политике, культуре и гуманитарной сфере. Казахстан и Китай договорились о взаимной защите инвестиций. Сенат ратифицировал новое соглашение между правительствами двух стран. В документе закрепляется, что изъятие активов возможно только в общественных интересах и с обязательной выплатой компенсации. Также прописан порядок решения возможных споров через международные арбитражные органы. Минтруда назвали возможные причины взрыва на заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске. Сейчас на предприятии работает следственно-оперативная группа. Среди возможных факторов рассматриваются нарушение техники безопасности, недостаточный инструктаж сотрудников, техносбой или использование устаревшего оборудования. В министерстве подчеркнули, что точные причины еще не устанавливаются, а виновные понесут ответственность. В Казахстане до 400 тысяч человек могут потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Такой прогноз озвучили в Минтруда. По данным ведомства, в зоне риска вспомогательный персонал, бухгалтеры, юристы и другие специальности, которые можно частично заменить автоматизацией. При этом уже сейчас идет переобучение работников во всех регионах, и это поможет людям переходить в новые профессии. В Астане перекроют перекресток Аль-Фараби и улицы Онгарсыновой до конца года. Ограничения вводят из-за строительства продолжения проспекта Тауель-Сыздык. Также временно закрыли еще один участок на пересечении Аль-Фараби и Хусейн-Бен-Талал. Там идет стройка, поэтому движение частично ограничено. В Акимате просят жителей заранее планировать маршрут и использовать объездные дороги. Жертвоприношение на Курбанайт снова можно будет сделать онлайн. Духовное управление мусульман запустило специальный сайт, где можно выбрать животное и оплатить обряд через QR-код. После оформления человеку придет СМС и фото-видеоотчет. Напомню, в этом году первый день Курбанайта выпадает на 27 мая. В Астане второй год подряд пройдет крупнейший международный турнир по Counter-Strike 2. Соревнования состоятся в эти выходные на Барыс-Арена. В нем примут участие 16 топ-команд, а призовой фонд составит чуть более полутора миллиона долларов. Также в столицу приедут известные игроки, чемпионы мира и популярные стримеры. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге, 86 тыйн, евро 549,92, российский рубль 6 тенге, 38 тыйн. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице облачно, ночью 2 градуса, днем 22. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 18. В Усть-Каменогорске Семей 13, в Павлодаре Караганде, Конаеве, Талдықорғане 18. В Петропавловске Кокшетау 23, в Ахтау Костанай, Ахтубе, Жезқазгане, Таразе 26. В Уральске Шымкенте 29, в Атырау Туркестане и Қызылорде 32 градуса. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

0: Реклама на Казанском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Про здоровье». У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Алкоголь часто воспринимается как часть отдыха и общения, особенно среди молодежи. Однако раннее употребление может серьезно повлиять на здоровье и поведение. Обсудить эту тему сегодня к нам пришел руководитель Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимов Шахрух Мухаммадович. Шахрух Мухаммадович, рада вас видеть.
3: Добрый день, мне тоже очень приятно находиться в вашей компании. Приветствую всех наших слушателей.
2: Шахрух Мухаммадович, почему тема употребления алкоголя остается актуальной?
3: В первую очередь, алкоголь – это социально приемлемое вещество, поэтому его опасность часто недооценивают. Но другое – это насколько сильно влияет это на наш организм, потому что алкоголь тоже вызывает привыкание, может привести к состоянию алкоголизма и истощать наш организм. Поэтому люди часто начинают думать, что алкоголю они могут забыть проблемы, какие-то сложные ситуации, возможно, у них частые праздники. Это тоже не можем не исключить. Поэтому вот эти именно вышесказанные моменты являются главными причинами актуальности употребления алкоголя на наш день, я так считаю.
2: Как алкоголь влияет на организм в молодом возрасте?
3: Необходимо сказать, что алкоголь в любом возрасте действует одинаково на организм человека, вне зависимости от того, сколько лет человеку. В первую очередь, алкоголь очень негативно влияет на печень нашу, потому что там происходит активное выделение токсинов, накопление токсинов у нас в крови. Поэтому страдает печень, после этого головной мозг, потому что происходит эйфория, сигналы до конца не доходят, и возникает вот состояние опьянения, которое у нас у молодых является главной причиной употребления алкоголя, достичь такого состояния. Поэтому влияние алкоголя в любом возрасте одинаковое, влияние негативное, и нет никаких норм алкоголя. Есть миф, что небольшое количество алкоголя никак негативно не влияет на наш организм. Это является мифом, поэтому мы говорим, необходимо полностью отказаться от алкоголя.
2: И в завершении, как родители и общество могут предотвратить раннее употребление алкоголя?
3: Во многих случаях люди в основном делают то, что видят. Поэтому если дома родители часто употребляют алкоголь, при детях пьют, считают это нормой, то у ребенка в подсознательном уровне формируется такая же картина, что когда вырасту, то мне тоже так можно. Поэтому здесь очень опасный момент, что это может в дальнейшем привести к привычке. Мы только призываем отказаться от вредных привычек, куда и входит употребление алкоголя.
2: Спасибо большое.
3: Вам спасибо.
2: Напоминаю, мы беседовали с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Аскар Исмаилов. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Эрдоган провели 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Во время переговоров стороны обсудили усиление партнерства в торговле, экономике, сельском хозяйстве, энергетике, цифровизации, искусственном интеллекте и оборонной сфере. Наш президент отметил, что страна готова увеличить экспорт в Турцию более чем на 630 миллионов долларов. Также он пригласил турецких инвесторов участвовать в новых проектах в несырьевых отраслях экономики и Казахстана. Далее Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Турции новый орден Ходжа Ахмед Ясауи. Глава государства назвал Эрдогана дальновидным лидером и влиятельным политиком мирового уровня, а также подчеркнул многовековые исторические связи между странами. В свою очередь, турецкий лидер заявил, что для него большая честь стать первым обладателем награды, названной в честь духовного наставника тюркского мира. Супруга президента Турции открыла в Астане международную лабораторию. Там будут изучать экологию, переработку отходов и способы более чистой экономики без мусора. Эмине Эрдоган заявила, что это должно стать площадкой для реальных исследований и укрепить сотрудничество между Казахстаном и Турцией в экосфере. К другим новостям. В Казахстане начали использовать QR-коды для идентификации компонентов крови. Врачи могут быстро отсканировать его и сразу увидеть всю нужную информацию. Это сделали, чтобы снизить ошибки и сделать переливание безопаснее. Также система помогает врачам быстрее работать и лучше контролировать качество крови. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев приехал на работу на велосипеде и удивил жителей города. Этот момент быстро разлетелся по соцсетям и вызвал обсуждение среди горожан. Многие пользователи похвалили градоначальника, отметив, что таким поступком он показывает пример экологичного и здорового образа жизни. В Астане откроется международная выставка, посвященная Леонардо да Винчи во Дворце мира и согласия. В столицу привезли более 40 полноразмерных моделей из музеев Рима и Флоренции. Это конструкции, созданные по чертежам и записям художника, многие из которых опередили свое время. К новостям спорта. Футбольный клуб ПСЖ стал чемпионом Франции в 5-й раз подряд. Команда досрочно оформила титул после победы над Лансом. В остальных топ-5 чемпионатах Европы ситуация в целом уже определилась. В Италии триумфатором стал Интер, в Германии – Бавария, в Испании – Барселона. Самая напряженная борьба сейчас остается в Англии. Там за титул продолжают бороться Манчестер Сити и Арсенал. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 86 тын, евро 549.92, российский рубль 6 тенге 38 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромеда, в столице облачно, ночью 2, днем 22. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 18. В Усть-Каменогорске Семей 13, в Павлодаре, Караганде, Хонаеве, Талдыкургане 18. В Петропавловске, Кокшетау 23, в Ахтау, Костанай, Ахтубе, Ижевск, Казгане, Таразе 26. В Уральске, Шымкенте 29, в Атырау, Туркестане и Кызылорде 32 градуса. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах радиолары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.